0: Я всегда меня поддерживал. Всегда соглашался. Если Мао Цзэдун такой военный стратег, то почему я до сих пор здесь?
1: 林彪同志赞同你的是军事理论，你让他失去了占领泉州的最好时机，他对你失望是必然的。
0: Вы все мной недовольны. Неужели вы думаете, что я не хочу победы китайской армии?
1: 你把我们中国革命带上了极端冒险的路，你晓得我们牺牲了多少人吗？
0: В моей тактике нет ошибки. Ошибка в вашей беспомощной военной силе.
1: 林德同志，你敢侮辱我的战士，你敢再讲一句？
2: 博古同志，你再讲一句？博古同志，你是我们中央三军组的领导。
3: 李德同志刚才讲的话，你是马上收回，否则我下报共产国际组织。
0: 你知道，这北方电报后面有多少战士流血牺牲？
2: 蒋介石组织的是五十万军队，但我们几万人。
3: 报告，红三军团彭德怀军团
4: 长来电，您，
3: 十万火急，请大部队火速前进。我红四五六师伤亡惨重，特别是新训的火五师牺牲过半。
0: 如果大部队再不尽快赶到江边，
3: 后果就是全军阵亡。等你们国家的浮桥正在被老蒋的轰炸机反复轰炸。

0: 美国《纽约时报》5号援引消息人士的话报道称，美国中央情报局已秘密设立古巴工作组，准备投入更多资金、人员和技术资源，加强针对古巴的情报和渗透活动。其现阶段主要任务是设法在古巴制造分裂，谋求对美立场强硬的古巴领导层被替换。报道称，该工作组正在增加负责招募和管理间谍的官员、情报分析师，以及实施网络行动和秘密渗透行动的人员。美国中情局拒绝就该报道置评。古巴外交部副部长德克西奥表示，美方图谋并不令人意外，因为美国中情局长期针对古巴开展间谍、颠覆和破坏活动。好，继续来关注西班牙飞地休达的移民危机。休达地方政府长官比瓦斯6号在欧洲议会一场视频会议上表示，发生在休达的大规模非法移民越境事件已经造成至少100人死亡。比瓦斯还说，目前还有3000到5000名非法移民滞留在休达。在6号中午举行的欧盟委员会新闻发布会上，欧盟发言人说，西班牙政府已经阻止目前滞留在休达的非法移民前往西班牙本土及其他欧洲国家。6号是日本广岛核爆81周年，广岛核爆受害者团体代表当天在广岛市与日本首相高市早苗会面。核爆受害者团体代表表示，近来日本政府与执政党内部出现了各种论调，包括试图修改作为国策的无核三原则，或者谋求与美国核共享等，这与广岛核爆受害者的愿望背道而驰，绝不能容许。广岛核爆受害者团体联络会议事务局长田中聪司当天表示，高市早苗并未就坚持无核三原则做出明确表态，其态度十分含糊，他对此感到担忧。6号广岛民众举行大规模游行，要求日本政府坚持无核三原则，反对解禁杀伤性武器出口等危险行径。
1: 日本政府今年四月正式修改了防卫装备转移三原则及其运用指南，原则上将允许出口杀伤性武器。抗议者表示，向他国出口可能助长战争的武器绝对不能接受。
2: 武器を売ったりするっていうのがなんでっていう、私はなんでまだそういう戦争がしたいのっていうで。そういう気持ちになんでなるのっていうのが、不思議でしょ。不思議っていうより、おかしな人間だねと思う。
3: 日本から人を傷つけるものが世界に飛んでしまってるっていうのは、戦争を関わっていることと一緒なので、なので、本当に何だろう、人を傷つける手の使い方をしてほしくない。
0: 关于日本政府发布2026年版防卫白皮书，俄罗斯外交部信息与出版司副司长法杰耶夫6号表示，日本加速再军事化，扰乱地区及全球安全局势，俄方希望日本铭记历史教训，坚持走和平道路。
4: Видимо, усиливающийся курс официального Токио на ремилитаризацию и использование для обоснование этих действий политических предлогов, надуманных причем политических предлогов, таких как угрозы со стороны России и КНР. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что не взаимодействие России и Китая, а именно шаги японского руководства, направленные на отказ от пацифистских положений собственной конституции, пересмотр взятых на себя обязательств, в частности, 3 неядерных принципов, а также забвение итогов Второй мировой войны, как раз и являются теми факторами, которые негативно влияют на положение дел в сфере глобальной и региональной безопасности. Мы надеемся, что отмечаемая в эти дни годовщина американских бомбардировок, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о которых мы тоже сегодня уже говорили, напомнит официальному Токио о необходимости безальтернативно следовать по мирному пути развития.
0: 盘赞铁路运营50周年庆祝活动近日在赞比亚首都卢萨卡举行。中国、坦桑尼亚、赞比亚三国政府、企业和坦赞铁路老员工代表等近200人参加。半个世纪以来，坦赞铁路为促进南部非洲国家的经贸发展